море со мной. Я со мной. Я само боги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас, но

Стопим на удар. Стопим на удар. Загори небо. Загори небо. Пред мене е море образо. Море образо. Лучи над землю. Над землю. И сърцем подпишем. Подпишем. Все, кар повем. Все, кар повем. И не ме страх. Страх. Страх. Кер здай, то зарез вем. Страх.